0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

музыка, которую мы любим. Радио «Спутник». I could stay away.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Синара Девелопмент дарит скидку 15% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры, это пространство для жизни. Выгода до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.
5: Спасибо, что выбрали 105.1 FM.
6: Это радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре. 0+.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
4: Клиника «Эмпо».
5: «Эмпо»?
6: «Эмпо».
5: «Эмпо».
6: «Эмпо».
5: «Эмпо».
6: «Эмпо».
5: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СС Сталстроинвест».
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8 910 358 47 44. 0+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
4: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
5: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
6: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
5: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
6: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
5: Подробно по телефону +7 84 42 722 722. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
7: Агат. Продавай выгодно.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».
1: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель». Жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf 18+.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спорт».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
2: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
4: ОАО «Российские железные дороги».
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-741, 16+.
4: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Спутник».
5: Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК». Жилой комплекс «Времена года».
6: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года». Дзержинский район. Волгоград. 505-191.
7: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Сегодня в пятницу в нашем городе небольшой дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 31.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл» гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
2: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 12 июня 1955 года в Якутии обнаружили первое крупное месторождение алмазов, и вскоре регион стал столицей бриллиантов. Якутские алмазы ценят за чистоту и качество, а бриллианты из них – за исключительную игру света. Алмазники республики по традиции дают имена самым выдающимся камням. Например, есть алмазы Пушкина и Дягилев. Одной из самых зрелищных находок стал алмаз-матрешка, найденный в 2019 году. Это кристалл, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз. Но камень довольно легкий, чуть больше половины карата. Возраст этого алмаза в алмазе 800 миллионов лет. В 2020 году в Якутии нашли камень, которому миллиард лет. Самый крупный цветной алмаз из всех, добытых в России. Его масса больше 236 карат, а цвет медово-золотистый. Его сравнили с первыми лучами солнца и назвали «рассвет». Ограненный из него бриллиант весом почти 103 карата получил название «Новое солнце». Алмазы цвета Vivid Yellow очень редкие, тем более крупные, и специалисты говорят, что оценить такой бриллиант невозможно. Такие шедевры либо остаются в музее компании, либо оседают в частных коллекциях.
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
7: Я на тебе женюсь.
6: И от нее уже никуда не деться.
8: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
6: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
9: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Спонсор ООО «Мой стоматолог».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Вена, гармоничный день. Велика вероятность приятных новостей и подарков. Тельцы, день исполнения желаний. Благоприятны любые дела, которые доставляют вам удовольствие. Близнецы, день свободного графика, но не полного безделья. Наметьте себе хотя бы минимальный план работ. Раки, день получения материальной или моральной компенсации за труды. Не стесняйтесь требовать свое. Львы, в делах возможны кратковременные заминки. Не стоит настаивать на жестких сроках. Вам все равно не смогут их обеспечить. Девы, день, когда можно взять курс на новые дела. То, что не получилось, постепенно остается в прошлом. Весы, нежелательные поездки и встречи с родственниками. Все это может закончиться большой семейной драмой. Скорпионы, не стоит упускать шанс узнать что-то новое или куда-нибудь поехать. Это день новых стартов и развития. Стрельцы, вопрос, который вас волнует, пока не имеет решения. Выход будет позже, и он будет неожиданным. Козероги, день будет крайне непродуктивным, хотя, возможно, момент везения. Не стоит планировать серьезных дел. Водолеи, вторая половина дня принесет хорошие новости и конкретные возможности. Что-то сдвинется с мертвой точки. Рыбы. День сближения с родственниками или с группой, в которой вы хотите быть. Хорошо принимать участие в совместных делах.
2: Реклама.
5: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эллос-омоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Сегодня в пятницу в нашем городе небольшой дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 31.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Ты серьезно? Все потратил?
4: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Украина, 125-770-007-0803.
3: Лето, солнце, путешествия. Главное, надежный автомобиль.
4: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
5: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
4: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
5: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
4: Подробности по телефону +7 84 42 722 722. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
6: Агат. Продавай выгодно.
7: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина, 127-39-24-7-41, 16+.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».
11: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Сегодня в пятницу в нашем городе небольшой дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 31.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: хит.
1: Рок-н-ролл, латино, диско.
0: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Представьте весь этот хаос и счастье. Просторная кухня-гостиная для уютных вечеров в кругу семьи. Приватная мастер-спальня для родителей. Гардеробная мечты. Детский для игр и чудес. Все это – семейные квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи» с выгодой до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку на sinardevelopment.ru.
1: ООО «Специализированный застройщик» компания «Синар Девелопмент». Проектная декларация на портале «наш.дом.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.
0: Радио «Спутник».

0: слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Автомобили в России должны стать безопасней. С 1 июля вступит в силу новый ГОСТ на проверку управляемости и устойчивости. Одним из главных тестов станет проверка стабилизации, то есть самовозврата рулевого управления. Испытатель разгоняет автомобиль, поворачивает руль, а затем отпускает его. Колеса и руль должны самостоятельно вернуться в нейтральное положение. Это подтверждает правильную геометрию ходовой части и способность машины самостоятельно стабилизировать курс после маневра. Также стандарт ужесточает замеры параметров при тестах рывок руля и заброс угловой скорости. Говоря простым языком, датчики фиксируют быстроту реакции кузова на резкое уклонение и оценивают риск опрокидывания. Все замеры должны проводиться на полигонах с абсолютно плоским, сухим и чистым асфальтобетонным покрытием. Уточню, ехать на полигон и крутить руль рывками нам с вами не придется. Этот экзамен сдают тестовые образцы перед тем, как новая модель получит разрешение на продажу.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcaquarel.rf. 18+.
5: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
7: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 12 июня – день красных роз в США. Неофициальное торжество привлекает внимание к цветку, традиционному символу любви, страсти и красоты. Но роза – это еще и культурный артефакт. Она исторически присутствовала на гербах и иконах, использовалась в парфюме и политике. В Англии в 15 веке несколько десятков лет шла война алой и белой розы между кланами, на гербах которых были эти цветы. Розы и сегодня украшают гербы Хельсинки и Флоренции, а в русской геральдике появляется в гербе Тульской области. В 19 веке красная роза в кулаке была знаком интернационала и символом социалистического движения. И День России, 12 июня, связан с розами. Например, в Краснодаре уже несколько лет в этот праздник собирают российский флаг из живых роз. Впервые патриотическая акция прошла в 2022-м. Триколор площадью 30 квадратных метров из 50 тысяч цветов красного, синего и белого цвета зафиксировали эксперты Международной системы регистрации рекордов. В 2024-м и 2025-м краснодарцы флаг повторили, правда, цветов было уже поменьше.
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре 0+.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
2: Так в «Премьер-строй Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
3: Клиника «Эмпо».
4: «Эмпо»?
5: «Эмпо».
4: «Эмпо».
5: «Эмпо».
4: «Эмпо».
5: «Эмпо».
4: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
7: ОАО «Российские железные дороги».
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио

Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 миллионов 500 тысяч. Звоните 500 520. ООО «СССР Сталстройинвест».

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-4741, 16+.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Спутник».
6: Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК». Жилой комплекс «Времена года».
7: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
8: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Сегодня в пятницу в нашем городе небольшой дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 31.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте «люмисфера.шоу 6+». ООО «Люмисфера», город Москва, Угранец 25-770-007-0803.
3: Тепло ли тебе, девица?
4: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: 12 июня 1955 года в Якутии обнаружили первое крупное месторождение алмазов, и вскоре регион стал столицей бриллиантов. Якутские алмазы ценят за чистоту и качество, а бриллианты из них – за исключительную игру света. Алмазники республики по традиции дают имена самым выдающимся камням. Например, есть алмазы Пушкина и Дягилев. Одной из самых зрелищных находок стал алмаз-матрешка, найденный в 2019 году. Это кристалл, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз. Но камень довольно легкий, чуть больше половины карата. Возраст этого алмаза в алмазе – 800 миллионов лет. В 2020 году в Якутии нашли камень, которому миллиард лет. Самый крупный цветной алмаз из всех, добытых в России. Его масса больше 236 карат, а цвет медово-золотистый. Его сравнили с первыми лучами солнца и назвали «рассвет». Ограненный из него бриллиант весом почти 103 карата получил название «Новое солнце». Алмазы цвета Vivid Yellow очень редкие, тем более крупные, и специалисты говорят, что оценить такой бриллиант невозможно. Такие шедевры либо остаются в музее компании, либо оседают в частных коллекциях.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль, 977-377.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Телефон рекламной службы 52.

0: Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, гармоничный день. Велика вероятность приятных новостей и подарков. Тельцы, день исполнения желаний. Благоприятны любые дела, которые доставляют вам удовольствие. Близнецы, день свободного графика, но не полного безделья. Наметьте себе хотя бы минимальный план работ. Раки, день получения материальной или моральной компенсации за труды. Не стесняйтесь требовать свое. Львы, в делах возможны кратковременные заминки. Не стоит настаивать на жестких сроках. Вам все равно не смогут их обеспечить. Девы, день, когда можно взять курс на новые дела. То, что не получилось, постепенно остается в прошлом. Весы, нежелательны поездки и встречи с родственниками. Все это может закончиться большой семейной драмой. Скорпионы, не стоит упускать шанс узнать что-то новое или куда-нибудь поехать. Это день новых стартов и развития. Стрельцы, вопрос, который вас волнует, пока не имеет решения. Выход будет позже, и он будет неожиданным. Козероги, день будет крайне непродуктивным, хотя, возможно, момент везения. Не стоит планировать серьезных дел. Водолеи, вторая половина дня принесет хорошие новости и конкретные возможности. Что-то сдвинется с мертвой точки. Рыбы. День сближения с родственниками или с группой, в которой вы хотите быть. Хорошо принимать участие в совместных делах.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов. На лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Прогноз погоды в Волгограде.
7: Сегодня в пятницу в нашем городе небольшой дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 31.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды. Для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
3: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
4: Я на тебе женюсь.
3: И от нее уже никуда не деться.
5: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
6: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра в субботу в нашем городе дождь, западный ветер 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 21-23 и завтра днем до плюс 30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф.
5: Спасибо, что выбрали 105.1 FM.
6: Это радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте клевер34.ру.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
7: Телефон рекламной службы 52 60.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Манго – один из самых любимых фруктов в мире. Но, несмотря на чудеса селекции и логистики, оно по-прежнему не всегда доступно в наших краях. Сегодня манго. Дикая манго зародилась в предгорьях Гималаев на стыке северо-восточной Индии, Мьянмы и Бангладеш. Генетики оценивают возраст диких видов манго примерно в 25-30 миллионов лет. Человек одомашнил это растение около 5000 лет назад в Индии. Существует две генетически разные линии манго – индийская и юго-восточно-азиатская. Индийская манго яркая и круглая, азиатская – вытянутая, зеленовато-желтая. В мире зарегистрировано более 1000 коммерческих сортов манго. Из них около 600 культивируется только в Индии. Манго относится к семейству сумаховых. Его близкие родственники – фисташки и ядовитый плющ. В кожуре и соке манго-латексе содержится токсичное вещество урушиол, которое вызывает ожоги на коже, в том числе самих плодов. Из-за этого каждый плод манго вручную срезают и сразу переворачивают местом среза вниз на полчаса, чтобы сок вытек на землю. Манго – это дерево-гигант, способное достигать 40 метров в высоту с радиусом кроны до 10 метров. Корни манго уходят по

0: популярный сорт манго Томми Аткинс, который чаще всего продается в супермаркетах по всему миру, изначально был забракован экспертами за волокнистую мякоть и посредственный вкус. Однако он победил всю индустрию благодаря своей феноменальной неубиваемости при транспортировке. Самый редкий сорт манго растет в Западной Бенгалии, в Индии. Это сорт кахитур, выведенный специально для местных навабов, то есть правителей. Плоды этого сорта настолько нежные, что их нельзя трогать руками. Сборщики используют специальные тканевые сачки, а созревшие плоды хранят завернутыми в тончайшие слои хлопка. И что на первом месте? Знаменитый текстильный орнамент «Турецкий огурец» или «пейсли», который вы наверняка видели на банданах и платьях, на самом деле создан в Древней Индии и символизирует плод манго.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премья «Строй Волгоград» 60-57-57.
4: Клиника «Эмпо».
5: Эмпо?
6: Эмпо.
7: Эмпо.
8: Эмпо.
9: Эмпо.
10: Эмпо.
5: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
5: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
6: 543-0. Потолкуйте с нами.
7: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК». Жилой комплекс «Времена года».
1: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года». Дзержинский район. Волгоград. 505-191. ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра в субботу в нашем городе дождь, западный ветер 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 21-23 и завтра днем до плюс 30.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. 977-377.
3: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая. 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
4: Весна – самое время переезжать в уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк – городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации – готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СЗ Сталстроинвест».
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Ты серьезно? Все потратил?
7: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55, 13.
8: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
9: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В Экспоцентре 0+.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
5: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
6: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
7: Скучно живешь? Пора это менять! Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
8: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
2: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся. ОСБ. Плиты ОСБ в «Премьер Строй Волгоград». 60 57 57. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515 500.
5: Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722. Код города 8442.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Телефон рекламной службы 52 62

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра в субботу в нашем городе дождь, западный ветер 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 21-23 и завтра днем до плюс 30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
4: Я на тебе женюсь.
3: И от нее уже никуда не деться.
5: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 12 июня – День красных роз в США. Неофициальное торжество привлекает внимание к цветку, традиционному символу любви, страсти и красоты. Но роза – это еще и культурный артефакт. Она исторически присутствовала на гербах и иконах, использовалась в парфюме и политике. В Англии в 15 веке несколько десятков лет шла война алой и белой розы, между кланами, на гербах которых были эти цветы. Розы и сегодня украшают гербы Хельсинки и Флоренции, а в русской гербе

0: 25-м краснодарцы флаг повторили, правда, цветов было уже поменьше.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
5: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня, 0+.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
2: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
4: Музыка, понятная без слов. На «Радио «Спутник».
5: Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК». Жилой комплекс «Времена года».
6: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года». Дзержинский район. Волгоград. 505-191.
7: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра в субботу в нашем городе дождь, западный ветер 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 21-23 и завтра днем до плюс 30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит на «Спутнике».
1: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
2: «Синара Девелопмент» дарит скидку 15% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры, это пространство для жизни. Выгода до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированная застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.
0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.

0: 105.1 FM.
1: Это радио «Спутник».
2: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
2: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угрен 125-770-007-08-03.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Клиника «Эмпо».
2: Эмпо?
3: Эмпо.
4: Эмпо.
5: Эмпо.
6: Эмпо.
7: Эмпо.
2: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СЗ Сталстройинвест».
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра в субботу в нашем городе дождь, западный ветер 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 21-23 и завтра днем до плюс 30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
3: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. 977-377.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
4: ОАО «Российские железные дороги».
5: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
6: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре. 0+.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
2: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Ты серьезно? Все потратил?
5: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
6: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
2: Я на тебе женюсь.
1: И от нее уже никуда не деться.
3: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь, в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
6: Телефон рекламной службы 52 62.

0: Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК». Жилой комплекс «Времена года».
1: Жилой комплекс «Времена года». В 3 километрах от центра. Современные технологии строительства. Закрытая территория. Большой паркинг. Детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года». Дзержинский район. Волгоград. 505-191. ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра в субботу в нашем городе дождь, западный ветер 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 21-23 и завтра днем до плюс 30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Представьте весь этот хаос и счастье. Просторная кухня-гостиная для уютных вечеров в кругу семьи. Приватная мастер-спальня для родителей. Гардеробная мечты. Детский для игр и чудес. Все это – семейные квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи» с выгодой до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку на sinardevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик» компании «Sinar Development». Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.
0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Клиника «Эмпо».
2: Эмпо?
3: Эмпо.
2: Эмпо.
3: Эмпо.
2: Эмпо.
3: Эмпо.
2: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл» гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
5: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
6: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
7: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
8: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
7: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
8: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
7: Подробности по телефону. +7 84 42 722 722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
9: Агат. Продавай выгодно.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722. Код города 8442.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 миллионов 500 тысяч. Звоните 500-520. ООО «СЗ «Сталстройинвест».
6: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85, 8-961-086-23-85.
4: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
5: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
2: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
3: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра в субботу в нашем городе дождь, западный ветер 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 21-23 и завтра днем до плюс 30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
2: ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Папайя – абсолютно сумасшедшее растение с точки зрения биологии и истории. Оно до сих пор хранит некоторые тайны, хотя, казалось бы, мы знаем его буквально вдоль и поперек. Сегодня папайя. С точки зрения ботаники, дерево папайи – это травянистый небоскреб, притворяющийся деревом. Ствол папайи мягкий внутри и удерживается только жесткой корой, примерно как сельдерей. Из-за этого деревья папайи растут с феноменальной скоростью. Если дерево папайи погибает, оно не засыхает, а буквально растворяется в земле, полностью исчезая за несколько недель. Все сортовое разнообразие, которое доезжается до наших прилавков, относится к одному биологическому виду – кориса папайя, который делят на две большие группы – гавайскую и мексиканскую. В магазинах по всему миру, кроме Латинской Америки, чаще продается гавайский тип. В соке незрелой папайи содержится папаин – агрессивный фермент, который мгновенно расщепляет белковые связи. Если обернуть старую жесткую говядину в листья папайи на пару часов, мясо превратится в нежнейшее филе. В тропических странах сок и листья папайи веками использовали вместо стирального порошка, особенно для выведения сложных органических пятен, например, крови, пота и травы. Семена папайи острые и горькие и напоминают смесь крес-салата, горчицы и черного перца. В некоторых странах их сушат, перемалывают и продают как дорогую специю. Папайя – абсолютно рекордсмен среди фруктовых культур по скорости отдачи урожая. Всего за год она успевает вырасти из крошечного семечка в 4-метровое дерево, зацвести и дать первые плоды весом по несколько килограммов. Папайя – кошмар для классической ботаники, потому что она может менять пол. Мужские деревья дают только пыльцу, а женские требуют опыления. Но если наступает экстремальная жара или засуха, некоторые мужские деревья могут отрастить женские цветы и начать самостоятельно плодоносить, чтобы спасти всю популяцию. Папайя – отличный индикатор загрязнения воздуха. Если в районе коммерческой плантации резко возрастает поток выхлопных газов, папайя просто перестает завязывать плоды и сбрасывает цветы. И что на первом месте? Папайю невозможно пересадить во взрослом возрасте. Ее корневая система невероятно чувствительна. Если перенести растение на другое место, оно в 95% случаев погибает в течение 3 дней от шока, который ботаники называют трансплантационным коллапсом, а фермеры – сердечным приступом.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Завтра в субботу в нашем городе дождь, западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 21-23 и завтра днем до плюс 30.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
1: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
2: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль. В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
2: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
1: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
2: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
1: Подробно по телефону +7 84 42 722 722, проспект Ленина 122, проезд Тайшетский 2.
3: Агат, продавай выгодно.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 63 07, 8 927 060 63 07.
5: Где купить обои в Волгограде?
6: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
7: Обойная сила ждет всех за покупками.
8: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
9: ОАО «Российские железные дороги».
10: Телефон рекламной службы 52-62-44.
11: Радио «Спутник».
12: Музыка, понятная без слов. На радио «Спутник».
13: Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК». Жилой комплекс «Времена года».
14: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года». Дзержинский район. Волгоград. 505-191.
15: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра в субботу в нашем городе дождь, западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 21-23 и завтра днем до плюс 30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит на «Спутнике».
1: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
2: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декорация на портале наш.дом.рф.
0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.

0: Возьми меня с собой.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 000 рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 510.

0: Волгограде 977-377, в Волжском 205-255.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Свобода».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
2: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк – городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СССР-Стройинвест».
4: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
3: Ах, Аконыч.
5: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
4: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
5: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
4: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
5: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
4: Подробности по телефону +7 84 42 722 722. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
6: Агат. Продавай выгодно.
7: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Не оферта.
6: Агат. Покупай выгодно.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра в субботу в нашем городе дождь, западный ветер 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 21-23 и завтра днем до плюс 30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Автомобили в России должны стать безопасней. С 1 июля вступит в силу новый ГОСТ на проверку управляемости и устойчивости. Одним из главных тестов станет проверка стабилизации, то есть самовозврата рулевого управления. Испытатель разгоняет автомобиль, поворачивает руль, а затем отпускает его. Колеса и руль должны самостоятельно вернуться в нейтральное положение. Это подтверждает правильную геометрию ходовой части и способность машины самостоятельно стабилизировать курс после маневра. Также стандарт ужесточает замеры параметров при тестах рывок руля и заброс угловой скорости. Говоря простым языком, датчики фиксируют быстроту реакции кузова на резкое уклонение и оценивают риск опрокидывания. Все замеры должны проводиться на полигонах с абсолютно плоским, сухим и чистым асфальтобетонным покрытием. Уточню, ехать на полигон и крутить руль рывками нам с вами не придется. Этот экзамен сдают тестовые образцы перед тем, как новая модель получит разрешение на продажу.

0: Андре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Волгоград, 105.1 FM.

0: Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вены, контролируйте творческие порывы. Они могут пойти так далеко, что сломают или повредят структуру вашей жизни. Тельцы. Хороший день для начала системного обучения или программы тренировок. Они приведут к желаемому результату. Близнецы. Могут появиться новые желания, но пока не будет новых возможностей. Работайте над расстановкой приоритетов. Раки. Эмоционально напряженный день. Могут вернуться прежние страхи или обиды. Больше доверяйте близким. Львы. Возможны семейные ссоры и новые претензии. Хороший момент для работы над ошибками, если только вы найдете в себе мужество. Девы. Может накатить усталость. Это день севших батареек. Лучше бы себя поберечь. Весы. Перенесите на другой день сложные и неприятные дела. Также стоит повременить с серьезными разговорами. Скорпионы. При всем желании помириться, этого, скорее всего, не произойдет. Дело не в вас, просто неподходящий день. Стрельцы. День четкого соблюдения правил. Нарушите – поплатитесь. Это касается как общения, так и работы с техникой или со своим телом. Козероги. Импровизировать можно, только если вы уже сделали основную часть дела. Решить сложные вопросы наскоком не получится. Водолеи. День смелости и вдохновения. Можно пробовать новое, но не стоит заходить слишком далеко. Рыбы. День наведения порядка и дел, связанных с вашим личным делом или домом. Будет приятно все планировать.
1: Реклама.
4: Мам, ну когда же к тете Свете?
5: Завтра идем к стоматологу.
4: Ура!
5: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
1: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Прогноз погоды в Волгограде.
8: Завтра в субботу в нашем городе дождь, западный ветер 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 21-23 и завтра днем до плюс 30.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК». Жилой комплекс «Времена года».
1: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года». Дзержинский район. Волгоград. 505-191. ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в субботу в нашем городе дождь, западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 21-23 и завтра днем до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
3: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в субботу в нашем городе дождь, западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 21-23 и завтра днем до плюс 30.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Because I gotta have faith.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вены, контролируйте творческие порывы. Они могут пойти так далеко, что сломают или повредят структуру вашей жизни. Тельцы. Хороший день для начала системного обучения или программы тренировок. Они приведут к желаемому результату. Близнецы. Могут появиться новые желания, но пока не будет новых возможностей. Работайте над расстановкой приоритетов. Раки. Эмоционально напряженный день. Могут вернуться прежние страхи или обиды. Больше доверяйте близким. Львы. Возможны семейные ссоры и новые претензии. Хороший момент для работы над ошибками, если только вы найдете в себе мужество. Девы. Может накатить усталость. Это день севших батареек. Лучше бы себя поберечь. Весы. Перенесите на другой день сложные и неприятные дела. Также стоит повременить с серьезными разговорами. Скорпионы. При всем желании помириться, этого, скорее всего, не произойдет. Дело не в вас, просто неподходящий день. Стрельцы. День четкого соблюдения правил. Нарушите – поплатитесь. Это касается как общения, так и работы с техникой или со своим телом. Козероги. Импровизировать можно, только если вы уже сделали основную часть дела. Решить сложные вопросы наскоком не получится. Водолеи. День смелости и вдохновения. Можно пробовать новое, но не стоит заходить слишком далеко. Рыбы. День наведения порядка и дел, связанных с вашим личным делом или домом. Будет приятно все планировать.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эллосомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в субботу в нашем городе дождь, западный ветер 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 21-23 и завтра днем до плюс 30.
1: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-7765-707. Для слушателей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра в субботу в нашем городе дождь, западный ветер 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 21-23 и завтра днем до плюс 30.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
1: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Музыка, которую мы любим. Радио

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.